Слободка и Удворона, Серег, Секси, Лилиев, Слободка и Кичалят и Голомбом. Серег, Секси, Лилиев, Эл, Гермот, Под Удворона,